Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо. Не надо плакать.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Мэр поручил проверить ситуацию с мясным павильоном центрального рынка. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства Рига с нами, управляющего Рижским центральным рынком в связи с мясным павильоном. После посещения Рижского центрального рынка и мясного павильона Клейнбергс заявил, что недоволен, так как уже в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством закроет торговые помещения для торговли мясом. Однако до сих пор, до субботы, не были найдены эффективные решения. Торговцы в отчаянии пакуют мясо, пытаются его разделать, найти способы доставить в другие торговые точки, отметил мэр. Но сейчас не обеспечен переезд в альтернативные торговые помещения. По мнению Клейнбергса, и в рыбном павильоне, и в других павильонах нашлось бы место для торговцев мясом при сотрудничестве с продовольственно-ветеринарной службой. Однако эффективное решение со стороны рынка не было найдено. Поэтому поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответ. Ответственный хозяин и сделала ли все, чтобы не оказаться в такой ситуации, подчеркнул Клейнбергс. По его мнению, необходимо выяснить, куда делись деньги, направленные за последние 5 лет на инвестиции и ремонтные работы на центральном рынке. А также нужно выяснить, что было сделано для предотвращения такой ситуации, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости серьезных ремонтных работ в мясном павильоне. Необходимо найти эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать свою деятельность на Рижском центральном рынке. Если возникли убытки, правление «Рига с нами» должно найти компенсационные механизмы и покрыть их из средств предприятия, считает Клейнбергс. Он отмечает, что эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, сотрудники которых в отчаянии, потому что незадолго до праздника Лиго они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, испортится.
2: Про статистику.
1: Больше всего не граждан за пределами Риги в начале этого года было задекларировано в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции. В Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9 856 неграждан. В свою очередь, в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами дождь. После обеда возможно гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали.

пожелаю, то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

слышался смех тетвары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу

0: друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных.

порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подростков,

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис АУВ.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сезон болезни Лайма в Латвии начался раньше срока. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пик клещевого сезона в Латвии традиционно приходится на июль. Но в этом году первые случаи заражения зафиксировали уже в начале лета, и все они – болезнь Лайма. Энтомолог Волдемар Спунгис говорит о тревожной тенденции. Доля клещей, зараженных боррелиями, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, за последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают два вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма 539. Самыми напряженными месяцами стали август, свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии – от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами дождь. После обеда, возможно, гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: В конце прошлой недели прошли выпускные у 12-классников и студентов. А значит, на дорогах в латвийской столице станет по утрам еще меньше машин. В данный момент дорожная обстановка оценивается в 3 балла, дороги загружены на 38%, 12 существенных заторов, среди которых по обыкновению выделяются Густава Замгалагатва в сторону порта, там еще и ДТП, а также район перекрестка Круспилс и Гранита, Карля Урманя перед Венебасгатве в направлении Островного моста и въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Если здесь без неожиданностей, то, возможно, для кого-то станет сюрпризом, что на отдельных улицах сегодняшнего дня и до 15 июля в Агенскалнсе, Засулауксе, Зепникалнсе и Золитуде введен временный запрет на стоянку автотранспорта в связи с работами по уборке проезжей части. Обращайте внимание на появившиеся знаки «Остановка запрещена» на четной стороне улицы Эдуарда Смилге от Маза Номитню до Слокас, на четной стороне Эбель Мужес от Валдекю до Лифцема, на четной стороне Кулдегас от Слокас до Вилипа и на улице Мартыня как на четной, так и на нечетной стороне от Слокас до Балажу и от Балажу до Алисес. Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 до 17 часов. Два слова о погоде. Сегодня будет не жарко, от 12 до 16 градусов и пасмурно. А во второй половине дня вероятные осадки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и легкого понедельника.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Izpeldini jānceiti virpuļūdens dancīti!
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini jānceiti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
6: www.akvaparks.lv
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джак!

0: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.
2: Обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.

0: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: Автомонитор.
1: В латвийской столице продолжается утренний час пик. К водительскому счастью, эти затруднения лишь подобие тех пробок, что были весной. В данный момент на мониторе 4 балла, 18 существенных заторов, выделяется участок Лелорбес-Калнцема, а также Карля-Ульманя-Гатва в сторону центра. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. Густава-Земгала-Гатва в направлении порта, а также Заметанский мост и Пернавац, где перекрыта полоса. Далее. Чуть раньше обычного пришла сводка госполиции за минувшие сутки. Мы ее немного расширим и расскажем о ситуации с правонарушениями и аварийностью за весь уикенд. Итак, с пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе произошло 166 ДТП. В них пострадали 26 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 8 велосипедистов. Патрульные составили 161 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения. Пятеро попались в состояние алкогольного опьянения. Двое в легкой степени, а трое выпили прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Штраф – уголовное дело. За две машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано. И еще. В связи с работами по уборке проезжей части на некоторых участках улиц Эдуарда Смилге, Эбель-Муйжас, Кулдыгас и на Мартыня – установили знаки «Остановка запрещена». Ограничения будут действовать по рабочим дням с 9 до 17 часов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинкосырц

0: со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 € Maxima.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Число граждан Латвии, проживающих за границей, незначительно увеличилось. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии – на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 – в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Ирландия, Эфиопия и других.
2: Про погоду.
1: Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по-летнему теплой погоды. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон. Небо преимущественно облачное, местами кратковременные прояснения. На большей части страны временами дождь. Во второй половине дня возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха от 13 до 16 градусов тепла. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное и в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13, днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится. В ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться. Уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties. Tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
0: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг! Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нядетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Вандерсала.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Прохладное пасмурное утро переходит в такой же пасмурный день. Более того, после обеда ожидаются осадки. В остальном по трафику все нормально. Лишь перед 9 часами на мониторе ненадолго появилась пятерка и 23 существенных затора. В первую очередь на Карле Ульманя-Гатве на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. В районе перекрестка Круспилс и Гранита на Густава-Земгала-Гатве в направлении порта, а также на Заметанском мосту и улице Перновас, где перекрыта полоса. За минувшие полчаса трафик стал легче, затруднений меньше, пробки покороче. Движение уже вернулось в диапазон от 3 до 4 баллов. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Отметим, что воскресенье по аварийности и правонарушениям выдалось относительно спокойным. 35 ДТП, в них пострадали 4 человека, в том числе велосипедист. Патрульные составили 52 протокола, 15 из них за превышение скорости, и задержали троих в состоянии алкогольного опьянения. Один в легкой степени, двое приняли на грудь прилично, сели за руль. За что были оштрафованы, на них заведены уголовные дела. За одну машину придется выплатить ее компенсационную стоимость, у другого авто и вовсе конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня, будьте внимательны и ничего не нарушайте.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи

Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты Биржу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про торговлю.
1: С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или Алиэкспресс уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро.
3: Про исследования.
1: Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо, возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Достаточно услышать несколько первых нот, и сразу вспоминается песня, которую в свое время знала вся страна. Речь о легендарной композиции «Ах, какая женщина» и исполнителе Сергее Дубровине, у которого состоялась премьера песни «С тобой». Сергей Дубровин получил широкую известность как солист группы «Фристайл». Именно его голос звучит в одном из главных хитов 90-х, который принес коллективу огромную популярность. После ухода из группы артист продолжил сольную карьеру. Он записал несколько альбомов и на протяжении многих лет остается верен лирическим песням о любви. Еще одна история и еще одно откровение любимой женщине. Встречайте, Сергей Дубровин. С тобой.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
7: Если чё, я пахну.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
3: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис АУВ.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.

Любовью совращен моей, я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
1: Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электроника.

Электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билет Шоу Сервис.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про статистику.
1: По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5 363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других.
2: Про ограничения.
1: Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий.
2: Про задержание.
1: Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда речь заходит о доме, который можно построить быстро и с комфортом, технология каркасного строительства вызывает сразу и интерес, и сомнения. Люди слышат о скорости, легкости стен и цене, но часто боятся, что за этим скрывается ненадежность. Сегодня разберем несколько самых устойчивых мифов о каркасных домах и поймем, что в них правда, а что предрассудок. Первый миф утверждает, что каркасный дом – это временное жилье, которое не стоит воспринимать как серьезную постройку. На деле все зависит от технологии и правильного исполнения. Если каркас собран из сухого строганного пиломатериала, когда стены утеплены и защищены от влаги, такой дом может служить не одному поколению. Второй миф – в каркасных домах холодно зимой и жарко летом. Часто такое говорят потому, что в старых проектах не соблюдали теплоизоляцию. Но современный каркасный дом может иметь слоеную стену, где утеплитель, пленки, мембраны и облицовка работают как единый организм. Тогда он держит тепло зимой и прохладу летом. Третий миф – каркасные дома шумные и плохо изолированы. Да, если стены выполнены формально, без расчета и без аудиоматериалов, они могут пропускать звук. Если внутрь стены установить качественную минеральную вату, сделать акустическую обшивку и соблюсти технологию ступенчатой защиты, будьте уверены, звукоизоляция будет не хуже, чем в кирпичном доме. Есть и миф о пожароопасности. Люди думают, если дерево горит быстро, значит каркасник – это риск. На деле все иначе. Деревянные конструкции обрабатываются антипиренами. Утеплитель выбирается негорючий, и при соблюдении монтажа уровень безопасности вполне конкурентоспособен. Важно понимать, технология не дает результата сама по себе. Тут главное сам проект, материалы, исполнение и последующий уход. А вот разобраться с заблуждениями и найти правду – это уже дело мастера. И пусть ваш дом стоит крепко, надежно и с комфортом.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИА КРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию.

0: произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: В понедельник утром из 9-этажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе 3-го этажа 9-этажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона 4-го этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествие была завершена.
3: Про пенсии.
2: Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро.
1: Про изменения.
2: С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или Алиэкспресс уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Достаточно услышать несколько первых нот, и сразу вспоминается песня, которую в свое время знала вся страна. Речь о легендарной композиции «Ах, какая женщина» и исполнителе Сергее Дубровине, у которого состоялась премьера песни «С тобой». Сергей Дубровин получил широкую известность как солист группы «Фристайл». Именно его голос звучит в одном из главных хитов 90-х, который принес коллективу огромную популярность. После ухода из группы артист продолжил сольную карьеру. Он записал несколько альбомов и на протяжении многих лет остается верен лирическим песням о любви. Еще одна история и еще одно откровение любимой женщине. Встречайте, Сергей Дубровин. С тобой.

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Я летал из Кальвизы на Лигуа, Кусама сцена Сиепрецы на Лигуа.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
4: Рестораны Вайрок Саулс и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты в

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможно гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
3: Реклама.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Первая машина с полным приводом.
1: Компания Honda зарекомендовала себя как производитель. Но мало кто догадывается, что именно этой компанией был выпущен первый автомобиль с полным приводом. Им стала Honda Prelude, которая имела механическую систему привода на все колеса. И в течение одного года со старта выпуска этот автомобиль при дрифте превосходил даже таких грандов, как Porsche и Ferrari.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестур Скленбергс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Кленбергс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Кленбергс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные «Рига Суденс» и «Рига Снаму Парвалнекс». Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс.
2: Про исследования.
1: Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: «Грустная остановка».
1: Когда день почти завершен и хочется тепла и простоты, вот она, вкусная остановка дома. Говорят, что классический вариант курицы в сметане – это русская адаптация французского блюда – фрикассе, где сливки и белое вино заменены привычной сметаной и луком. Сегодня мы приготовим именно такой вариант, который быстро становится любимым в семье. Начните с курицы. Примерно 700 граммов филе или бедра без кожи. Слегка просушите мясо и нарежьте его удобными кусочками. В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мясо и обжарьте на сильном огне до появления золотистой корочки. Потом выньте курицу и на том же масле обжарьте 1-2 головки репчатого лука до мягкости и легкой прозрачности. Верните курицу в сковороду, влейте около 300 мл сметаны, добавьте щепотку соли и молотого перца по вкусу. Можно чуть имбиря или куркумы, они подчеркнут аромат. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите примерно 10-15 минут до полной готовности мяса. Гарнируйте блюдо свежей зеленью и подавайте сразу горячим, например, с отварным рисом, картофелем пюре или просто с зеленым салатом. И пусть этот вечер станет вашей маленькой вкусной остановкой, когда заботы остаются за дверью, а кухня встречает ароматом сметаны и лука. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
4: Если чё, я пахну.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Идет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет. Поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег, лед?

Я с улицы на улицу, лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет,

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная погода с редкими прояснениями и периодическими дождями. Во второй половине дня местами пройдут сильные дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 6 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Дзинтере. Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про статистику.
1: По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали свое место жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5 363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других.
2: Про ограничения.
1: Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий.
2: Про задержание.
1: Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

На календаре 15 июня, шестая часть лета уже позади. Ну а что по-настоящему летнего мы видели за эти две недели? Впрочем, на погоду с природой влияния у нас нет, зато для хорошего настроения в передаче «Только для вас» поводов хоть отбавляй. Сегодня отмечается Всемирный день ветра, а также забавный праздник – День мужских недостатков, куда, по мнению некоторых женщин, входят вредные привычки, эгоизм, жадность, неряшливость и безответственность. Несмотря на все вышеперечисленное, не принято в честь праздника акцентировать внимание на вот этих мужских недостатках. Наоборот, прежде всего, дамы говорят о достоинствах своих благоверных, потому что принцы существуют лишь в сказках и в некоторых песнях. С легкой руки Жана Яновича мы послушаем песенку, что называется, по теме. Именно автор Этражан, мужчина без недостатков, напомнил нам о таком милом и ни к чему не обязывающем празднике.

программу по заявкам прилетело очаровательное поздравление из Елговы. Добрый день, Авторадио. Мы, швейная бригада фирмы «Бенилюкс», хотим поздравить нашего диджея Инару Илькевич с наступившим днем рождения. Женского счастья, улыбок, веселья, солнца и моря, сил и везения. Ведь для счастья немногого надо, чтобы здоровыми были все рядом. Меньше тревог и улыбок почаще, чтобы денек был светлее и ярче. Добрых желаний и вдохновения, радости, смеха в твой день рождения. Пахнет духами, уютом, теплом, теплый очаг – это женщины дом. Будь же веселый, будь самой славной, самой красивой и самой желанной. Кстати, насчет диджея, видимо, Инара – тот человек, который заряжает позитивом и обеспечивает отличным настроением своих коллег. То есть подбирает правильную музыку, проще говоря, всегда держит приемник включенным и настроенным на волну Авторадио Латвия. От души вас, Инара, поздравляем. Пусть все пожелания в ваш адрес непременно сбудутся. И мы слушаем песню для вас от Натальи Могилевской «Полюби меня такой».

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Veikalos maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзентери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзентери», «Джипси Кингс». Билеты – билишуservice.lv.

программу по заявкам только для вас написала Светлана. Добрый день, Авторадио. Сегодня у моей любимой дочери Татьяны Головченко день рождения. Танюша, поздравляю. Пусть этот год принесет тебе множество ярких моментов, незабываемых впечатлений и новых достижений. Пусть счастье и удача всегда будут рядом. Желаю тебе море позитива, океан любви и горы успехов. Но, Татьяна, это еще не все. От Авторадио Латвии, от мамы Светланы вас ждет музыкальный подарок. Алена Рос и Черная смородина. От души желаем, чтобы праздник ваш удался на славу и прошел с огоньком.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.

0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Биржу Сервис.

Привет, Авторадио. Так начинается следующее послание в программу «По заявкам» только для вас. Поздравьте, пожалуйста, нашу маму Наталью с днем рождения. Мамочка, пусть в твоей жизни будет как можно больше ярких моментов и счастливых дней. Ты заслуживаешь только самого лучшего. Спасибо за твою заботу и за любовь от дочек Даши и Насти. И поставьте веселую песню «С днем рождения». Мы так и поступим. Для вас, Наталья, от любящих дочерей и от Николая Баскова лично, пожелания к празднику прямо сейчас. В программе «По заявкам» только для вас –

0: Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Фикс прайс. На все низкая цена.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: Заключительная на сегодня весточка прилетела от Алисии Кравцовой. Добрый день, любимое авторадио. Поздравьте меня с последним рабочим днем. Завтра я в отпуске. Ура! И на этом все. Мы так и не узнали, кем и где вы, Олеся, работаете, зато можем порадоваться за вас, а также за всех, кто сейчас отдыхает и наслаждается летом, но, скорее всего, где-то на южных морях. Песня про отпуск звучит для вас на Авторадио Латвия, а мы простимся на этом до завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час в программе «По заявкам».
1: Только для вас, только для вас.
2: Привет, девчонки!
3: Привет!
2: Как дела у вас? В Банане не хотите кататься?
4: В Банане?
3: Можно!
4: Очень хотим!
2: Со скидкой!
3: Ну, поехали!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про авиацию.
1: Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2.5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотр бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка.
2: Про происшествие.
1: В понедельник утром из 9-этажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе 3-го этажа 9-этажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона 4-го этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествия была завершена.
2: Про пенсии.
1: Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 16 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Достаточно услышать несколько первых нот, и сразу вспоминается песня, которую в свое время знала вся страна. Речь о легендарной композиции «Ах, какая женщина» и исполнителе Сергее Дубровине, у которого состоялась премьера песни «С тобой». Сергей Дубровин получил широкую известность как солист группы «Фристайл». Именно его голос звучит в одном из главных хитов 90-х, который принес коллективу огромную популярность. После ухода из группы артист продолжил сольную карьеру. Он записал несколько альбомов и на протяжении многих лет остается верен лирическим песням о любви. Еще одна история и еще одно откровение любимой женщине. Встречайте, Сергей Дубровин. С тобой.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация – пыль садится мгновенно, стекла мутнеют и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году в Латвии выросла доля теневой экономики. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг – 22,3%, в производстве – 19,2%, в оптовой торговле – 15,6%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Izpeldini jāncīti virpu ļūdens dancīti.
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
5: Izpeldini jāncīti virpu ļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
6: www.akvaparks.lv
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
9: Если чё, я бахну.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Автомонитор.
2: Понедельник пролетает быстро, в хлопотах, работах и заботах приближается вечер. Вместе с этим в городе уплотняется движение, уже стартовал час пик. Днем трафик долго держался в диапазоне от 3 до 4 баллов, после 15 часов на мониторе появилась твердая четверка. Перед самым выпуском автомонитора трафик прибавил еще и 5 баллов нарисовались как здрасте. Эпопея с дорожно-ремонтными работами в городе продолжается, ну а где-то стало полегче. Например, на Деглово и на въезде на Вантовый мост со стороны улицы Вальдемара, где была перекрыта одна полоса. В данный момент ограничение снято, движение восстановлено.

0: Неожиданный затор ДТП, стоящее на проезжей части авто и так далее, сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и беспроблемного движения.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журнала.

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер приостановил крупные закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали 3 компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ИКТ-проектами, учитывая также рекомендации госконтроля.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Достаточно услышать несколько первых нот, и сразу вспоминается песня, которую в свое время знала вся страна. Речь о легендарной композиции «Ах, какая женщина» и исполнителе Сергее Дубровине, у которого состоялась премьера песни «С тобой». Сергей Дубровин получил широкую известность как солист группы «Фристайл». Именно его голос звучит в одном из главных хитов 90-х, который принес коллективу огромную популярность. После ухода из группы артист продолжил сольную карьеру. Он записал несколько альбомов и на протяжении многих лет остается верен лирическим песням о любви. Еще одна история и еще одно откровение любимой женщине. Встречайте, Сергей Дубровин. С тобой.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем внимательно следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. От 6 до 7 баллов на мониторе, но это в пределах нормы для этого времени вечернего часа пик. Основные трудности на Карле Урмане в обоих направлениях, а также на Венебасгатве в сторону Зепникалса. Уплотнилось движение в центре города. ДТП произошло на круге Славу. В районе этого моста сложно на съездах-подъездах на улице Латгалес и особенно на Лубанес. А также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И в обоих направлениях тормозит Густава Земгала Гатва. Сегодня понедельник, можем подвести итог предыдущей недели с точки зрения аварийности. Напомню, в первую июньскую неделю в среднем за сутки в рабочую пятидневку происходило 92 аварии. На минувшей неделе этот показатель снизился. Всего за 5 дней произошло 391 ДТП, в среднем 78 за сутки. Тоже много, но все познается в сравнении. В этих дорожных инцидентах пострадали 48 человек, в том числе 12 пешеходов, 14 велосипедистов и 4 на электрогаджетах. Настоятельно рекомендуем всем оставаться предельно внимательными и самим ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Īstpeldini jāncīt virpuļūdens dancītī.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Īstpeldini jāncīt virpuļūdens dancītī. Tavs līva akvaparks.
4: www.akvaparks.lv.
5: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Рестораны Вайроксаус и Мартин Детти представляют 14 августа на Вондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: скажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация – пыль садится мгновенно, стекла мутнеют и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс в всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Magvit B-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: The Beatbox. Это не просто трибьют группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
0: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.

Москве. И я сажусь на рейс Москва-Торонто, лечу к тебе, спешу к тебе, бегу к тебе. Прекрасная сеньора, сеньорина,

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу, Курзамаста на Сепрецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерством поручено разработать предложение новой модели по защите прав детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтонс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтонс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что не оказывается на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели. Разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии временами ожидается солнечная погода, местами дожди и грозы. Ветер южный до 7 метров в секунду, на юго-западе курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор. В Риге продолжается вечерний час пик. Надо сказать спасибо погоде. Она оказалась лучше прогноза. До обеда с неба что-то покапало, а сейчас дождя вроде ничто не предвещает. При этом 8 баллов было на максимуме. В данный момент на монитор вернулась пятерка и остается порядка 40 заторов. Самые сложные на брусчатке Венебас-Гатве перед Карля Ульманя в сторону Зепникалнса, на самой Карля Ульманя-Гатве в обоих направлениях и плотно на островном мосту в сторону Пардаугавы. Кроме того, тормозит Лачплиша и остается напряженная обстановка в районе моста Славу, на съездах и подъездах к нему, особенно со стороны Педруэс. Заторы на Крустобазница Сыбриебас-Гатва перед Муренью в направлении Юглы, и между тем очень приличная пробка собралась на Рижской окружной А5 в сторону Таллинского шоссе в районе Упесцемса. В общем, остаемся внимательными и ищем оптимальные маршруты. Завтра вторник, 16 июня, с утра будет пасмурно, без осадков, от 12 до 15 градусов. После полудня во второй половине дня возможен дождь и до плюс 17. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Истпелдени янцейт вирпулюденс данцейты.
5: Ляуй по скелетону трауктес. Стала шорты табураутес.
4: Истпелдени янцейт вирпулюденс данцейты. Тослиев Аквапаркс.
5: www.aquaparks.lv.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билеты Шоу-сервис ОВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года

0: богатства.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.

0: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

Когда день почти завершен и хочется тепла и простоты, вот она, вкусная остановка дома. Говорят, что классический вариант курицы в сметане – это русская адаптация французского блюда – фрикассе, где сливки и белое вино заменены привычной сметаной и луком. Сегодня мы приготовим именно такой вариант, который быстро становится любимым в семье. Начните с курицы. Примерно 700 граммов филе или бедра без кожи. Слегка просушите мясо и нарежьте его удобными кусочками. В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте мясо и обжарьте на сильном огне до появления золотистой корочки. Потом выньте курицу и на том же масле обжарьте 1-2 головки репчатого лука до мягкости и легкой прозрачности. Верните курицу в сковороду, влейте около 300 мл сметаны, добавьте щепотку соли и молотого перца по вкусу. Можно чуть имбиря или куркумы, они подчеркнут аромат. Убавьте

Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Жизнь.
1: Реклама.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%.

0: В Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайроксаус» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесерс.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4 место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты, билеты, сервис.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия.
2: Второе место.
5: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компании Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Цинтари». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Цинтари». «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что? Поехали!

Весной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и пряди.
2: Что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Достаточно услышать несколько первых нот, и сразу вспоминается песня, которую в свое время знала вся страна. Речь о легендарной композиции «Ах, какая женщина» и исполнителе Сергее Дубровине, у которого состоялась премьера песни «С тобой». Сергей Дубровин получил широкую известность как солист группы «Фристайл». Именно его голос звучит в одном из главных хитов 90-х, который принес коллективу огромную популярность. После ухода из группы артист продолжил сольную карьеру. Он записал несколько альбомов и на протяжении многих лет остается верен лирическим песням о любви. Еще одна история и еще одно откровение любимой женщине. Встречайте, Сергей Дубровин. С тобой.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами. Чтобы музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами.

любви из нашего альбома. Чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише. Одиночество

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Алла Пугачева. «Миллион алых роз». Живое выступление 2013 года.
1: Будете петь? Отличный хор стоит. Ты посмотри, Раймон. Подыграй. Приготовились. Сначала я.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.
2: Звук поставим.

0: Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами туман и кратковременные дожди. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны временами будет солнечно, местами ожидаются дожди и грозы. Ветер южный от 1 до 7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду на юго-западе Курзема. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

оглянуться посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я живу теперь и тихо, и складно, но под вечер, обходя заведения, я ищу в толпе глаза ее жадно. То ли девочки, то ли видение. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, пусть мне приснится.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

земля не взрослеет, там играют дети. И один из них, наверное, я.

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Что тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

плачет сердце мое. Небо, дай мне пожить. Не хочу быть я тем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.